0: perkusi en ist Ep dat bitoche kutje bof Не повторит Шампур, мангал, дрова, ведро И палочка При всем при этом это прет Да еще как
1: Разбухло Скоро вызовут это